0: никого не говори, никого не говори, никого не говори, никого не говори, вари, вари, вари, вари, вари, никого не говори, никого не говори, никого не говори, никого не говори, вари, вари, вари, вари, никого не говори, никого не говори, никого не говори, никого не говори, вари, вари, вари, вари, никого не говори, никого не говори, никого не говори, никого не говори, вари, вари, вари, вари.
1: Ô gaiteiro, toca mais um pedaço. Isso, isso que é bom. Um pedaço só pra ti, um pedaço só pra ti.
0: Nego, nego, vari, nego, nego, nego, vum. Nego, nego, vari, vari, vari, vari, vum. Nego, nego, vari, nego, nego, nego, vum. Nego, nego, vari, vari, vari, vari, vum.
1: Olha, Mati.